архи гуни сумка та ханг ка ауру хи чигне да нангг дигине чига нангг дигине на юча чигна лонтгна ванер юча чига лонтгна ванер юча ма чигна лонтгна ване ма риха гуне да ти так узу чичу сто юнде дета то кое чига ючара чонгука лусинг ючара чонгука ясы чига ючара чонгука кеде чига ючара чонгука ти чону сто ти так гня чизна айка тежа куате ти сто ти гня айка тежа ка кама окуну маря на татке нан то я азансна гяло бека та лонтан то дьоте те мроне ти чыдга мрона ясы чига лонти кое чига килен марму Lata, kuri chiga lonti, yasi chiga kile jimarimu. Lushinga lonti, kuri chiga kile milamishigimu. Kuri chiga lonti, lushinga kile milamishigimu. Tiketa uzu ujina, chi rungu chetunga na, londenja tato, londena chenrengu adana, rungu trishia junti, tungu nuwa, zapapu huichata, huichata, мы хвачу куну хвича ян тхамаганане та лонтэ он ата чипте хига ардуре та хагана такэтэну намуре та хиги тишина тонэ та тэмайна та ермэг лон ёёбу на тона тора та тисе ке келэн маре тибагу яга на тэнгэ сомбэнгэ нанара улу нангэнгэ гэтхэ тэгэжгони манэ куатэ яга на сомбэнгэ на Ulu nanggangga getrudi. Ti ulu nanggangga getrudi. Nanggangga getrudi. Yemirga longdra yumonsona. Yemirga zhong siapai yumonsona. Ta nyangga getrudi. Ti tango kiwa getrudi. Nanggangga getrudi. Ayi kamasasgi. Ti na ulu tansu rikwa ra tama rikwa. Nyingi chepir higwa. Tansu rikwa na toki tsukto yeche. Toki tsukto yeche na gangra. Мусм ажиха синжа аджанга янта джангх тана тингала синжана на джангх тана а джанга янта джанга тана мусм янта мусм тана ажиха янта ажиха тана аджанга янта джангх тана те янта жира тана жи адоби гете а тиня токи тхто гете токи тхто гете омби танчина танцу рихале Tama dutang tama dede ne nang tong rikwa tang tui rikwa ni ka yinbi zhin ten zhe. Tama dutang tama dede ne nang tong rikwa tang tui rikwa ni ka yinbi zhin ten zhe. Toki tukto je ne tang tui rikwa yin la nang tong rikwa ma yinbi me re. Bote toki tukto je kuna sere shepi zhung ma cheta shini yin jir ma rong zu. Тэгэн энэрэн шира жампан багтэнчин энэр. Дорна шира ага токигэр танцхи танчита кшига орха нумбота янэд. Тиола жигмажгно тапалар нокэри та жигмажгно. Тимаго шитэк шэтэ чимора вола жигмажгно. Улу тамайна хуйчарын джина. Юнжогти гива кам кунэр. Адэши жик тапа пэрэше тка Shé me tke tè tà gu nir yé. Adi shi yi zhi tà pa pèrè shé tke tà yin zhug yi zhir. Adi shi yi zhi tà pa pèrè shé me tke yam na tà pa la khnu pèrè shé tunga tì yin zhug yi na shan ma rè, tà yin zhug ma yi na shan rè. Tang sang di gu shu ni htawa ni yo. Htawa shi yi zhi na san chè na pan pa zang gu chuk gu ka. Hani shi yi zhi tana ta driva ngon tè chè song ni yi zhi gu ka. Tè ar hua rè. Тэр хага хину мэцэг хинүү ээс тапара шигэж тунгэ цэжата мэндау чимага луулаг нууд хөрийа гуяд пэба шонтанзэ кэмаунзэ тапа тизаза ноцонзэ таньяа чэдэндэггүнэ нангэрам шигэ та чичүү тумаа хшапаше таньяа тхо гуяд тэмүү хуйча маанэр нэшэ кэ ванчэ та та луцаа жэжэ та цо хсу Gengjian ba ge, Sanjian ye zhi zhi da ba la, an wu du pan ba qi ma qi, qi ma qi, di za yi t'i ri. Za ge cil di ri, cin zin su di ri. Ku mu gu su wu ma ri, da ba la pan ga ma pan ga di su wa da ji ri. Da ba la pan ga, nye wa nye xin zhe bie zhong tan xe bu da ge yi ji ri.

ཆང ཐོང དང རང ལང ཁུར ཁུར ཐ བ ང རི ཁ ཁ སྲ རི ཁ སྲ ཨོས གིན ང ཤ ཁུར ཐ བ ང ཤ ཁུར ཁེ སེ ཇ ཨ དེ མུ ཁ ཡ ར སར ཡོན ཡང ལ ལ ང ཉིན ད ཅིག ཅིག མ ཅིག ཟག ཆང ཐོང ཡོན ཁུར ཁུར ཐ བ ང དོན ཐ ཅིང ར མ ཤོང མ ཚིག ཉིན ཡོན ཁུར ཁུར ནུ ཤ ག ར ཚ ཅིག ཟག ར མ ཡ ཁུར ཐ བ ང ཆང ཐོང ནོ ར ལ ཁུར ཁུར ཐ བ སེ ཇ ན ར དེ མུ ཁ ར གེ дахин зэнта арэтэра дадэг таамчлах чигни гызяната нэг чэржэг тана арангара нэг мавжуну аранг цэш хэчисэ гону ванаба нумсэр тиктавкыта намзгиннар чи чэнг тундынгыз чи чэнг камбагынгыз кэр чи чэнг зэр чи тхо жуландандар о та халан куркур мэрун курманин чигнин рилмангач нинэ ранг цэш хэ сонщивэ кух Та чи ролым дэнэг жаачамга дэглэм зу яна гэзян зу дэнг варчаг нара. О, арангтан, арангэ памаатан, арангэ вэйтэгтан, арангэ заацан, арангэ марабшэм арасуган. Дарка да чи нанчаг кучир. Дарка чо оранг гэргэркэн гэнэвча на, ар гэрсэм конаг гэргэ, тондаг зэгэр ашэ. О, та тэлэй дарун эйна, о, та чо оранганий гэ маунва гэ мацэ. Чо оранганий л дэшэн хчэлэй, чо цэшгут яранган согу на, о, чи чан маантун, чан тун нанна нэн кай ог. Титэнг тисэ нэмжэг гэдэн чинтан чалгуудан чу тит тисэ нэртэмшэ мэй чу чи жу ра. Тэцэмдан нга ча мэйк. Джэмцэн чи чангтон нонгхур горгог. Чу нэнка гаммонзу чилэн чу хог. Чэрэнг цэшхун дэш цэшчи и цар сумсг. У дэйтав гэда. Да чи рангэн дангзг жаг чирла. Рангэр андан маржигзг пачири вачи мар. Гэзу нэсэзг нара. А да хачангар гэрсэм чэнэ. Нга дурчик уг чигний аавын дурчик ингэж ятаа нин наасами ёсолта нэт ондга на жичнимшиггүй гэн чин мусо жангэлхгүй гам жураадан гүг нөв шавандаг гүг нэт ондгызи мангазгата нга нга да давка хэйтэрэр чу дондгдарка чидэб гонэра та чу чэсэн менэр чир гэрсэмз гэ чанэр о чу оронг нилан дан жуаян чан тонгэн кургор мөрөнг Чиркип жатымгын нэ чан тон юн онкор корнура чанг зый юн онкор корнуныга а нег липу гыртанг чыгын да булан датын чыгын нэ а да липу гыртанг да гэрге чыгы тона чанг чыгын дисл гандраз гон тэг цатк дара чини чан тон юн онкор корнугун цантг да нэ лакын чанг зый юн онкор корнугун цантг да нэга сосу жак ёк арэ дара та чэг чани чан тон юн онкор корна чанг зый юн онкор корна Та пачир хачигири чангив зэй дали нонкур гуна да нинка хачан чэн нэр жара. Чанг тунг нонкур гуна ра чанг сэ гуну нивсик гаргинда тунгдан на та чугда му дамуз гин нмар. Дэх давгада чанг тунг нонкур гуна, чангив зэй нонкур гуна ласуга. Дэй бятунг нон нин кэрги чапах чугдан ра мандраг. Санзинг гуна. Тана чи чангив зэй нонкур гуна да дэнгэ нонкур дунчин да чаггу дзв зэй. Чаггу гу аргала канян кэрги чуанчаг нинзин дара Та чай чунгук, дамуэна, та чуурангил, на чумтах чуучуга, дага нан цитай ванар. Мне цэ дэшан че базг, чи гуэна. Мне цэ арантан чанзг, лу гуэна, о, та мнели рэмбу чинда, дунтан дамбай гуэна, ма цикэранг цэшхунда ла, кчэ чуэтан, гансунзган, югазг ячура. Арангил тан, гажанг цэшхунда ла, ян, сосунзгар газг ячу. Итавгата, ота чангтон юн куркургун нар чок чанг зэ юн куркургун нар чок да зэ тан мавзэ гэ чапрын да мар да чмг гэ чэчүн ёкра янгжэз ёкра инна ян ота чангтон юн куркургун чанг зэ юн куркургун дэ ергэн да хачэн нин ка чэн гэ дондгыз гэ мэцэг органик карнила та гэн ма кэрну аранг гэ цэшхүн дэ ранги хчивчи ма яну хцэ чи кун на ба нусгэр ти хан чи гэ да Улан куранды кучи непарда, чувтахи чаггугун, чатагур курик непарда, мугжагунгу, шагуанар. Аричара, дарангунар чувтахи чагжуда чиг сыннанг намба. Яна та чиг шкавлизг намба. Яна та чиг лишур томузг намба гада намзг янарагзу. Чувтахи чагуану мар. Чувтахи чувтан дарангу пачир шпулан намжир маран цуд томузгар. Тода дарангу чи хамагунар.
ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱜᱟᱞᱪᱤᱱ ᱨᱟᱣᱡᱤᱱ

Я ж там кой самбаму. Кав те не ти зумандв, лох те не готумандв та серга. Яна, там хунде шецл жемба. А тарун сача сосуг яңмында сарыры өчере. Онжиң да там хунде штонго ногу тончызгрезна. Мацы тондык чызгылдынара. Лосым хсечи жодада хаҗанга калчыга. Лосым хсечи цони онжина да шаваз дөвҗүг. Кырги томи чарчиндела. Я тина тирнгачи тэн нямтэ ламнуг штамхынды сымко тобо шончонцэ иланзын атта намжинг цои чони ян чичу шжэгу янни динчэ кэтмог штамхы тэгтэри штамхы тонгом карачки кырмэх умачки чамэх штамхы ням кырвала пис кырватки штан штамхы сымбаму кавзэни чэ зумэндэ алу хзэни чэ тэмэндэ

0: Yan Ngayana dirangga za dawa ninga lorin jirka li cindaga donzin barar zomdrig ba chimla rima gin. Rihdina dirangga lorin jirka li cindaga za dawi tatung rgalim davjili da li jachi nyanku namba dang yangfzir. Lanan zomak daga tomar dirangga rgalim davjili da li rtag dimrig gango jamietu qoyonji da li ni Zankur Zarwandi Shewa Lirim Tamchil Dormin Yongvi Brahir Mundanshi. Achu, Dichu Tungtung Ra Riva Chongchong Da Tamchil Chetuk Soki Jamchu Jibzhinga Riva Chezing Javi Dondagar Gazgin Chongin Jogo Ga. Daga Zankur Ririg Shewa Lirim Da Tamchiku Dormin Yongvanda Ying Mangwa Simga Rjanga Tsiga Nika Rjanga Diyonuga Tamchilga Lhova Tamchilga Riwan Rabi Saunar Tawasgari. Daga Chinambaga Shawa Tamchil Ndodun Rabi Rmondan Sina Yin. Dani Derengali Cindi Nanga Govdruk Siyo Nuga Nangdunda Tsamjurzig Yil. Derengali Cindi Nanga Danga Chu Thorin Jirgali Cindi Na Tsambazga Ngayo Ka Di Nanga Mgisil Tsanchonga Ni Govdruk Yo. Tsamba Dengbuwe Na Lhobsoom Kijak Shailangra Tsambaga Niwa Lurgan Rambir Danga Yin. Tani derenga tsamba tungu lhobsoom kijak shailanga tsamba di nanga daam tomrang lhomaazga nzomgo nuga charjin si gu nuga langzi kaafsugun dardawazga daamsega goni da darta cholu wargarang harchung kil gongxor zung marga torum tomrang dana gerginga shigli nang zimbi egin shamba tserangda derenga lecin tatungkan gargalamda yadan si yul. Tani derenga lecin dabji di da ganlaga chum tomrang lhomaazga nzomgo nuga charjin mangzif shito daan tomrang lhomaaga jiga amiksil ka Шкабам дэдэнгтэн би Симир гардагра Тани лиган царлун Жэргэзэг дэнгтэн би Да жэндэнгэн цуцин ди чуга кэрга Шава гангмангзэг зэрзэг хатанга Нямнюнгра Тани дэдэн дэртэнгэ табламда дэгуэн Нямчулэй жэгэн Тани цэнбандэй шжуа юну Янг дэрэнгэ кавшуг жуэзэн дэдэнгтэн би Рэнгэнгэ тибаари сугнан дуэгэ Сэггэну нямнюнгрэ лэнан дуэгэ Сэргэну зу лэцэн татунгэнгэ Аркалам дэ шиги дали нямнюнг жэжи дэн дэнэ амэгсэл дэрэнгэ лонгчэн дэн жаржин рамни цанбан дэ нянжуг рэвасина ян. Дэнэ цанбаг нивап лургэн рамбир дэнгаг цанбан дэ нэнэ рэнгаржин жэчи нянгэн амбэ капрэнда нэлэн ежу ел. Дэгэ дэрэнгэ дэчулг чигрэнгэ лурин жэргэ лэцэн дэгэ нэнгдэнда жэчи нянгэн амбан цамжур ена дэртавасгэрдэгэ рэнгэ ян гавсух, самсух, ндойсух дарг да лэцэн татун кэнгэргэлэм дэ шигжура. Дэнэ лэцэн дэгэ цанба сусу нямгэ ронюн ежу рэвайэн. Yaadani darta derenga lecindi tsamba dangbu lhobsoom kijik shailanga tsamba di nanga chu miyamga ngisi shigju yil.
1: Dambi xsung cigri na gaitin lhobin dengju ji lamchu yun.
2: Dambi xsung cigri na chlwa mebi lorpuk ji xshugba yun.
1: Dambi xsung cigri na gubr gavi gdami g drachir yun.
2: Dambi xsung cigri na ariwa kongwi huagsim jir yun hing yul.
3: Lhobsoom kijik shailanga

ཁྱི ང ཟམཅི གན ཐོང ཐིས གཏང ཐན བི དེ རང གཅོ ཞན དང ཉམ ཅིག གོ ནི ཡང ཅི ཉམ ཅི ལེན དོ ནས ཡོ ནོ ད ཁོ ན གེར གང གཤ གོ ནོ ཆུ ཅིག ཅིག ག ཕན ཚན ནར ཅི ལུང གོ ཤེར ད ཁབ ད མང ཡི ཅུ ད ད ག ཅིན རེས གོ ནོ ད ག ཟམཅི ག ཁོ ཁང དེ ཁོ ཁང གན ང སོང ཁོ ཁང ནང དེ ནི དོ ནག ད ད མུ ཟར གེ ཐ ཧམ ཨ ཝི ཅིག བར གམ རིན ཅི ད མུ ཟར ད ག ཤ ཡི ཟ གར ང ཧམ ཨ ཉི ག ཅི ཅི ལ ཡོང ནི ཆ ཨུ ད ན ཁོ ཆ ད ག ཡོག ད ག སམུ ག ཁོ ཆ ཟ ཅི རི ཡོང ད ལ ད ཨིབ ཇུ ར ང ཅིངཁ་ཏ་ ཨ་མ་ཏ་གིན་ཅིག་གུན་ཏོམ་སྲ་ཏེ་གི ཁོ་ཤ་ཏེ་ཏིན་གུན་ཆུན་ད་ ཨ་མ་ཆོ་སམ་སུ་ཆིམུ་ཟོ་ཁུ་ཟེ་དལི ཏནི ཁབ་ད་ར་ ཤོར་གི ད རང་གུ་ཤ་ནན་དོ་གུ་ནུར་ རང་གུ་སེ་མ་ཏན་གུ་ནུ་ཏ ཁོ་ཤ་ཏེ་གི་ནང་ཏན་ཏང་ཏག་ཏེ་ཅིག ཨ་མ་ཏེ་ཉམ་ཅིལེ་གུན་ཏོམ་སྲ་ཏམ་སོན་ཤ་ཅིན་ཨ་ཟུ ཨ་མ་བེབ་ཅིག་གི་བར་གི་ཅིག་འདིན་དི་ཤ་ཏང་ཟན་ཆོ་ཁོ་པན་སན་ན་ཁབ་ད་ཤ་ཏང་ཟག་ཤི་ཡོ་ཁ་ཟག་རི་སམ་སམ་ཏ་ཏག་ཆུ་རང་ཨ་ཆོན་ཤ་ཅིན་ར་ཡང་ཅིག་ཅིག་ཡེ་གུ་མ་ཤི་ནི་ཏ་མོ་ཡན་ཏ་ཏང་ཏ་ཏ་ཟུ་ཆོ་ཏ་གི་རང་ཅིང་གི་ཉམ་དེ་ན་ཆོ་ཁ་ ཏ་ཤ་ཡི་ཟུང་ཆུན་ཤ་ཅིན་ན་ཅིག་ཐ་ཁར་ཧ་མ་ཏི་ཤ་ལ་མ་ཕུན་ནི་ཏ་མོ་ར་ཡོ་ཅི་རེ་ཡང་ཅིག་ཤ་ན་མ་བདེ་ནི་ཏ་མོ་ར་ཡོ་ཅི་རེ་ཡང་ན་ཧ་མ་ཟུ་ཀུན་ན་ཅིག་ཤ་ཡི་གི་ཤ་ན་ཏ་ཁ་ཅི་གནར་ཏེ་ནང་གི་རྒྱུན་ཚ་ཡི་ཨོ་ཏ་ཁ་ཡི་ན་རྒྱུན་མ་རན་དེ་ཡི་ནར་ཏ་ཏི་ཤ་ན་མ་ར་ཁ་ཤ་ཡི་ན་རེ་
지금 렌디라 지동가 와르트프신 죽은 데도 뭐가 네르탕 요크스이들이 샤크레 요카츠 다르크 다르강나 도 뭐고 회선 보라마가 아르기지라 타지 욕 다가인 다탕다 타비랑랑 그 지금 렌디 시르탕글라카나 타비히글라카나 지 롱그메니 도 뭐요나 또 소르타즈 히라야 야드니 다타 티츠 카르마 즈미니 메타 티다나 추 카프라라 마르그나 일 체남바 카프타 말레나 일 테나 테랑 그 로르긴 람비 단카 그 참반 디나 추 트와즈가 르나타 주일 트와 그 스타주라 소르게 틸은 세주란 주이 때문에 추 용 티츠 미크 트와 동어 모인지나 우지 로자와 가죽 상심 강레스더니 가죽 상심 인지나 로친르카와 화스더니 주그로리 잠스는 신 나남 예히디 코난 바슨보리 өте лоцава аркаж сонгсон лоцника хайцга журуули жамсын шангнаным ихиди тачридин чони ёпахсымра мепахсым чеклси ёпахсымра мепахсым чизгрэси кону тачридин тэг самти арапчын хүмүү нгэж ётар гочимис тэгт экарча ур гочи ётан замжемис сагшё ажамур гомжи ётан донжимис кук тамусгрия ёпахсымра мепахсым до самти арапчын хүмүү нгэж ётар гочими тэгт экарча ур гочи ётан замжемис сагшё ажамур гомжи ётан донжимис Тани чимуз княга тонжин серка нансиг таёк сетэгэ абжуши тонгэ ням хсурун дон би цэкэ жүрва пансым цуквазга тонжин серкэс чимузга тонжин серкэс эконото абжуши тонгэ ням хсурун дон би цэкэ жүрва пансым цуквазгла тонжин серкэс эти нансиг таёк зна нансиг сорнаёк тонжин сорнаёк Тинчони пэшунгэр жана яна таёк сэ пэшунгэр жана яна таёк сэ тата чалмпэг пэшун тэцэм пэшун нипа пэшун омтэр пэшун дамызгэ зэёк чалмпэг пэшун ом тэцэм пэшун нипа пэшун омтэр пэшун дамызгэ зэёк

0: 반다 다 자칸 요고노라 톱자가 셔르네 인지나 양 상차조고노 고코 다 샤르칠 넘은데가 지지레 고노트리 주간지나다 톤칠 데인지가 차콘데리 단 디나니 소 데르칼리 소가 데인지그라다 메술 어직치 차드니임은 넘은디 고르크 아니 선데리 지 뎀바다 머르게르 참친 송치고 차콘레 단 디나니 카퍼 앙짱라 다 아도니 소다 머르게르 참친데 강숑아 다시 Chorkuno, Hansen Domonticot. Tab Jepa, a ringy song stupid tat, Taringy song stupid tanny, an achitra, an avi zichin swat or sitongono, Taringy consumicono with a shashin domonticot. Gawangina, Shangli tonzig pizzle, a danger shook dre, Tandinoni, Monsuka lisum data, a general danger kashua, a no paikun with an answer jigger, Tandi not on domori. Joangina, a mixel murna tachung chakore, Tandinoni. Та изу шаран жосуг лам чакону гаун чонжинг гыфтын корлу чен дэгэн жолм чакону да мэни та мэцхун дай та да девчэрчил корик да нэ инжина гаун чонжин жа да лолэнан когону гы амэхсэл эрг чин дэ эрг мэну гы да на цэндэ мэдэри чэхчиг мо да вэмэг гы чэмтэн кэгэн гы сонгчэв дик гот да ди нони чэмцэн гы тэм чэ жа да вэмэг гы чэмтэн кэгэн анжина адуг зи тэнгону гы нэ цэндэр гари чигни мо да цунра гы рингэн дэн гокону гы чакхонри Dandinoni, so da yotsunra, a girdaman or kulikunr. Da lontina did that a yotha econo, a rincon par da tang, chomra gedzincono, da nansendomunicot. Dandortali sheliona, da jacuca capenja, gemunga, jay capen an oconoga, tumgic shachel, tama, pajer, japan pisirga, shall we darket chacona, sajiri.
1: Really?
2: Ja chum hivya.
1: Ariel Munsota, Kondi, Chef Shirk, Shepin, Tishirk, Shay Chapon, the Shalimon Tatsunian, Tan Dinung, Munchavanda, Jachirung, Mansuk, and Soar, Nitang, Shigan, Chini, Katar Nini, Namuga, Nel Zoda, the Dinona, Tatirang, Zambach, and Bachim Kipshang, Nandi, Tajachirung, Mansuk, Jim Ding, and Swag, Tony, Ndatung, Dirtag, Kargi, and Atunda, Jojin, the Tinas, Dilla, and the Dokundi Shoni, Nyamjokosa, Dorning Gosa, Kantosgona, Chutikoni Kardazina.
0: Rita, Yamjik Shigosagatani, Tarsu, Tandamoton Sinsgachiok. Xamni ta monshi khawon den jina tsakta ten sui chumni ta kangin suni ne chortam da zumning jani ta arang sipa ta archungra so su yigpu yida tang ja khang su da mulg be ne yila na chwa arang ta jida tang arang ni ka khegang ano si phu tsika in jina di tho ta shirtgi kok arang ani murger ke chamchin da sun hi kok ta chimma ga thop thang lag chira ka prang chang chimchang ga do ni su murger ke chamchin da gang shong ta shirtgi mning Жигни нави зоочинжа та лоржиг нахла арамштукны сонч юучумни та аргни хэнгэ инди наторлог томнинг. Авдэнни та ажин тө шэн жогори та арангкны шараг ламжа агын учончинг дринкурк лама анги узен бас хужигда тачурмнинг. Жэнни та цунаг инди нада анги сук кунд хампри да тэнги цунра гэрнзэн икори дитхот гөрмдэн кханжина нэнсэн шагуг. Аргани та мчитерэн пшекунугда чожиндаг чок сынзын лекунг шави чэмди тон менуг нацл ндатан жануг джейл гани дек кынжина тан ган чэджукори лоян хурдан рама тмни шава тон чутук мен чуи кипнанжина но цип конуг нацнде кая ик менуг та нецэн дму хиртук шона тагр шэшүлэ кунжина тендэн консей начук
2: Tombi Wang Shiko Summit.
3: Shigbi Jingo Tsun Summit.
2: Zambi Huakin Tin Summit.
3: Amami Shiwa Shi Summit.
4: Changli Jangan Tu Matsuma Dam Yim Yin.
1: Ariel Munzotino, Tam Jinter, Terang Nigishag, Armachi. Kurdum sakni, tamgulkan ani nyari sorpik, tashawan di sarchuli dati, di shom di kargi, achapun tikshir kishawan tamnu, di ngi tandani, atajir game san ram, ayana tamji kondani kapdasgina.
0: Are Chirta chaki machin babjik, jinkum zinan jago, arangshon no chik kopand, a mislinu.

0: 야 순이 그치 단식 안뜩 녀거와 공부 잡으라 단식 안뜩 삼쳐와 돈자니가 가뜩당아 단식일 야 순이 단식 안뜩 녀거와라 단식 안뜩 삼쳐와 너니 그 대런 그 담신 그 조던 대변인 주일 단식 안뜩 녀거와 공부 잡으라 단식 안뜩 삼쳐와 돈자 너니 그 담시 그 조던이나 머리 그 텐데다 저초 예롱 겸상 텐데는 뭐 그거 그 조던스 사우더 거다 Marigan Tendetta, Jetsu Yelong, Chamtang Tendel. Ya, Inada, Dander Gungo Samdanajok.
1: Yare go, Tatayna, and the Anamun B. Kajang Chesag, Satumirto, Ayang Sag. Tarjang Manjong Sigmo, Shapak Tamgo Pasa. Tarshari Gong Tang Tamgak Josa, Hashar Gugger and Tong Sigak Josa, Stando Wagger in Gong Wangak Josa. Арза чайган гуган норот нягкло ква кынгырнгар таса чакча чун сарну таса г тамчлын рандыр чемунди тана тапжастын анцгнар жиг шамда кынгырны вэбжа чоман цгнан гушаму кынгым тони тартулар бу кокак серк кынгыны хмыл жам сурто вага яг кынгыны нямки кокак там кынгыны кивагдан авжиг накын хини гоурта яшо нагжатбни тандамугым нешин латыг тагдак Сэрнэг нэмиэрэн хэрвжаави, чанг чарвиэрэн бэвэй. Дахтаг му кадр чиг сэ тони нэ, мрум урадр чиг сэ нзоми вдали нэ. Я, та тим чуэрэн бачэнг, тандо хахам чиг сэ хжун анцхуна, тацар чиг сэ на кур чиг сэ нэ, кива шамчар дэ мэ чун анцхуна, хтэм сэпши сэ на кипши сэ нэ. Танда му гэ, там кива джапшая эко нэ, шанг марджир чгэргэ эко нэ. Oya, tam kya tsuk tam mamyoni, pshang milag dhvsi mamyoni. Hosr pshan dhiko ya chung oka kango ni, tasar jgan dhiko rabja blong kuchyoko ni. Damo gynji na dhanshik tam shilpai. Ya, timcho, oya, kawo basang gynji na, sojnar gynji, tam huyen de nyanjo, pshaka yag nam chir gygi, zogi samta shong rongi. Tasa cha yag gyrza yi dali, nyansa kalu gu khson yi dali. Arga nang ghar gai, Silmar ga na ga khay ga ya ko na ga nyan kun da tam kun shishar de ga na ga kar ma na da zi nang tong de ga ga thili na da ga tan tam ga ga ni chin ja ga ti o ni tar na chin ja ga ni no ni tar jam san sha na tam de la ta te na te ro ma chan chung ji ma ke chi ta ta ra she ki chi shu za ko jan da ra mu ba shu za ko sara lung yin de shu za ko ta sha ka lu cha ga na sa chi chi yo nu ni jang lu de sa ji zan chi yo nu Тэнгару нуна чарзгын багэ ёну сымсамбих тангнах тамлгшаси ёнунда та чазгрэлэт ёна чүсүг лосу мэргэн тэндэл чэмцэнгэн тэндэл госу дихтангда нинг конкурсэ ма хатта татар мэрчиг төсөкла канданы зүхчиг шана тавчэр карсын дэрэн тавдган сони тунна дэржэ унима данда чэпжиги дали мансух карма тавин такори Mergum tenjik tatkal hukmeti, chatsuk denjik rungda yagmeti g, kam samtam udrim. Tafchatsuk sovzur jignaz gina, tafchatangla kani jina, ta kartan terandana, mishan sekar rungdari, sarsari gonsul malungni, kishin jamsu gazangnari, gazan tabjite kamal gunag, tahtuk chachin chayib jgjina, hrma kishamba chigindai jina, namkirin gazam suhini, nafchuk shagam par suhini, gwan ganyagav sam suhini. Шавак нахша пахтан хини нихтэн кнахтай мохта хиннэн дана багтай гина чэсүг ойвчгонд кахтэли датан нигина махтэл вэхнян нэзгра малгу энжам нэз кэртэнд нигина о я там нэз ган сони сона о я там жо хинд хийгосу та картан терм тавзган сони сона гина жо хэган мужин тэ шон шон и инд хэрэ гужин тэ цух цух и сона нахтон ба картан хтон кайен кайган прагаях кайен Я тэн тэна мьэрэн гэм сони сона о я та картон терэн гүвчэс тогтон тэн шэн дэва и датэн о я таргэни юндэн нэвчэн дали ни сопта сона чэкну дэй датэн ни сопта сона кэргэ чэртэ джина мэгжи кэчэн дэ гала кандэ нэй зо инжина кунна барки софту тэн датэн ни мэркэл вэ хнян нэзгра малгу ян джам нэз гэртэн ни цэхчэ кэнэн а тон джан ди ни тэн чэ кур тэгна чэн джа тэ ни цэхчэ кэр тэг сэн ржи джо ни тэн чэ кэр тэг чо чо нэ гэ дан дэ мэгэр ка чар джа лан джо нэ дэ арин ахтэг тэр джан тэн гэ кэн гэ нэ ри хэн гэ ба джан тэ лган джин гэ нэ ри цэ кэ кэн джан тэр джа гэ нэ ри о я та чэм цэн гэ гэн сони сона тэ ри я Oya ta chese kercha ya zi chum oya khase kto ya zi gazan gorin gor kong zo mi da li ngul har him ka zong da li ni ta chef chi gan zo mi ni za sang ta khase chi se khase ka dem se yo na chum za sang za kan na ngong yin chung ngom sa wa na ma re ki chung ngom sa wa na ma re gali bali kho chi wa na ma re ti kang ngang wa na ma re ta yin na ka ge chi ge chi na din na chi ho chi chi yer gra chi mo chi chi mer gi me la ga da wa ni ga an dun din da tang ni rang gan din ang ka ge chi ge chi na che gan ba ra yu ha ma ta ge o la mi chi xu chi da li n za ka ka tan kha li da li ka ka wo chom su ye chu song me to le ni ye chu na sha ka chen nang ka to chen de gre la je ren chen no ba sa chen de gre la a ya ti sara sen chi kam so ni so na ji na ta rang gan nang han se chu den fo ni so na ханарах вортам чаргсэндри галавара чумасаарукдэндри тому кажанчэрум мэнэн нухасаянцэндри гонхонтамаа мэнэн нуханаянцэндри дэнсэм тхэдэгчэна хана иччэчэсэндри гэнс моёрджэмэнгри нарза кучэчэсэндри тэндэнгна нэзган фони сонарэдэва конкэрсэм гэнсугога арэдэва конкэрсэм гэнсэра нохан дэнгэхчэхэни тончхэнэри хмаа мичэмтэм сохихитэжэлгэнэри хмаа мичэмтэм сохиина чэмодатэн гэнгэжэртэни тончхэнэри Ortechkan gorna mantna chul khamche niga chemang inari chimchikza khamang chimri khagwan ba niga chesku inari o yatarang de mahkin chongran du hanarta ga murdongran du na orje virjem niga yonari ta arje yomil chi dikhchi naranri uftam uftam niga yonari ta uftam yomil chi kan tenaranri ukhwai ukham niga yonari ta khwai yomil khwanyam naranri deida tang tem bilagdang turmaninga dagna sinja takchalmaninga Oya ti sarasin chikam soni sona oya marg tang marg waram tandli dalini oya marg satang sen soni sona kirge chigirse jina

Я штамкуйсынбаму. Кавце не ти зумынжы, лохце не готынмынжы тасерга. Яна штамкуйнде шецлы жемба. Тарун сача сосугы, яңмынжа сарыры ёчыры. Ончын, да штамкуйндыгы штонгу ногу тончызгрезіна. Наци тондыгы чызгырлинара. Лосым шцечі ёдада хачынгы калычыга. Лосым шцечі цони ончына да шявазы джывджугы. Кырги тхуми чарчиндела. Я тина тирнгачи тэн нямты ламнугэ штамкуинды сымку чубошончонцэ иланзын атвата намчэнгэ цови чоны ян чичу шчэгу янни джинчу кэтамугэ штамкуи тэгтэгэрэ. Штамкуи тунгому карачики кэрмэхэ умачики чамэку штамкуи нюаму кэрва лапи шцэ кэрва чхэ штан. Штамкуи сымбаму кавцэ ничэ зумэнджэ олух цэ ничэ тунмэнджэв.

0: རེ ཆམ ཁོན རིག དང ལག ཁྱོ དེ མོ ཡིན ན
1: དེ མོ དེ མོ ངོ ཙམ པ ཆོ དེ མོ ཡིན ན
0: དེ མོ ཡིན ཞུ ནི གེ ལག མི རིག ཐན རིལ ཡར ཐན ཁལ པེ ཅན ཁྲམ དེ ངོ ཁྲུན དོ དེ ཡིན ན
1: ཨོ རེ རེ ངོ ཙམ པ དང དེ མི རིག ཐན རིལ ཡར ཐན ཁལ ཅ ཁྲམ དེ ཟོ ཚོམ ཅིན ན ཨ ད ད ལོ སྟ ཏན ཁ ཤི ན ཅ ཁྲམ སར ཨས ཁ ཨ ད ཅ ཁྲམ དེ ཡང ཨ ད ཚུ ཀྲུང ཧ མ མང ཅན ཐམ བཅེ ཁོ གས ཅ ཁྲམ དེ དེ ཁོ དེ ཡ ཅ ཅུལ དེ དང ཨ ད ཐན ཁལ ཤི ན ཏམ ཁ Dani nishtung jobji lugu da rangji ga satchim ga nangta yang tam Zhonghua marik shibbi mangda da zhungda tuk tungo kira go tungsik. Dani mitsik ga satchim da ga ngujo ga nangta yang Zhonghua mamang chintim ga jakao da zhu tsumji na da marik ka sosu ga da nyam ta chanu ga marik mangwe jakao zi yinzi da mo tanka sawu si yuk. Dani mitsik ga satchim ga tuam tsum ga chin ganyi wa ga nangta yang Zhonghua mamang chintim ga jakao ga shimung za tsumji na 그래서 다 아자컵 직접등 근데 머리 던져 세주고 인간 요시 아 너무 그 자틈 인간 땡크 서우시오 대노 좀 생각 다 머리 던져 야틈 급 자틈 되게 다 쉬고 용니 자틈지 땡크등 아 자툼 근데 자틈 저 공통 듣고 아 동의 습관 바꾸 시오 오 다 자틈 저도 인지나 아 다 디럽 스타와가 넘도 다 머리 리톰 나죠 그냥 머리 샤드 비캅스 아 다 그렇게 하신 사그 자틈 소우스 ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱪᱷᱢ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱮᱫᱚᱢᱵᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱫᱚᱱᱠ ᱟᱛᱟ ᱥᱤᱨᱛ ᱛᱚᱢᱥᱢ ᱪᱤᱠᱪᱮ ᱨᱮᱝᱟᱣᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜ ᱟᱛᱟ ᱫᱟᱢᱵᱟᱜ ᱪᱤᱪᱤᱜᱤᱱᱤ ᱡᱩᱝᱛᱤ ᱛᱟᱱᱤᱥ ᱠᱟᱞᱟᱜᱛᱟ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱ ᱛᱚᱢᱥᱠᱤᱥ ᱛᱮᱞᱤᱡᱮᱢ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱪᱤᱜᱥᱟ ᱥᱮᱫᱩ ᱥᱮᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱮᱫᱟᱱᱟ ᱪᱟᱪᱷᱢ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱢᱥᱢ ᱟᱜ ᱪᱤᱝ ᱟᱴᱤᱣᱟᱜ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟᱜ ᱱᱚᱱᱛᱟᱭᱟᱱ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱡᱟᱱ ᱞᱩ ᱨᱤᱜ ᱟᱛᱟ ᱜᱟᱣᱟᱜ ᱡᱟᱝᱠᱚᱨ ᱡᱤᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱢ ᱜᱟᱛᱨᱡᱩᱠ ᱟᱡᱟᱝᱠᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱷᱚᱛᱮ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟ ᱥᱤᱭᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱩᱝᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜ ᱥᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟ ᱥᱤᱱᱩᱜ ᱪᱟᱛᱷᱢᱫᱤᱜ ᱢᱩᱪᱩ ᱪᱟᱢᱡᱩᱨ ᱱᱚᱨ ᱫᱤᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟᱢᱚᱥᱠᱷᱟ
0: ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱞ ᱭᱟᱨᱛᱷᱟᱱ ᱠᱟᱞᱯᱮ ᱪᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱱᱟᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱩᱵ ᱜᱟᱦ ᱪᱤᱠᱞᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱪᱮᱜᱚᱡᱱᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱᱠᱷᱮ ᱭᱚᱜ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱠᱚᱱᱤᱭᱟ ᱥᱮᱛᱟ ᱪᱤᱥᱮᱱᱟ
1: ᱚ ᱨᱮ ᱨᱮᱝ ᱜᱚᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱟᱛᱷᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱮᱜ ᱛᱚᱱᱪᱷᱢ ᱡᱩᱝᱟ ᱣᱟᱜ ᱱᱚᱱᱛᱮ ᱟᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱡᱩᱜᱱᱩ ᱡᱟᱠᱷᱩᱵ ᱪᱮ ᱪᱤᱠᱞ ᱛᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱱ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱪᱮᱜᱚᱡ ᱢᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱛᱤ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱠᱟᱥᱟᱣᱩᱡ ᱥᱤᱭᱚᱜ ᱛᱮᱱ ᱥᱮᱯᱛᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱟᱥᱩᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱟᱯᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱵ ᱠᱷᱟᱵᱜ ᱟᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱵ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱤᱪᱩᱵ ᱪᱤᱨᱠᱮᱛ ᱱ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱩᱜᱛᱮ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱛᱚ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱨ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱜᱟᱨ ᱥᱟᱥᱤᱜᱤᱱ ᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱡᱤᱠ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵ ᱪᱤ ᱪᱤᱠᱞᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱚᱝ ᱠᱚᱪᱩ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱜᱩᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱩᱝᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱚ ᱛᱩᱝ ᱠᱟ ᱱᱚᱪᱩᱱ ᱫᱩᱜᱛᱮ ᱠᱟ ᱡᱤᱱᱟᱢ ᱪᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱢᱩᱥ ᱛᱟᱨᱤ ᱱᱭᱟ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱵᱡᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱤᱱᱟ ᱛᱤᱡᱢᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱩᱨᱜᱤᱡᱮ ᱡᱮᱱᱛᱤᱠ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵ ᱪᱮ ᱪᱤᱪᱩᱜ ᱥᱠᱮᱛᱱ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱩᱜᱩᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱤᱱᱟ ᱞᱚᱵᱪᱟ ᱠᱚᱪᱩ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱥᱛᱟᱜ ᱥᱠᱮᱛᱱ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱩᱜᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱟᱝ ᱠᱩᱠ ᱟ ᱛᱮᱢᱛᱮᱜ ᱟ ᱛᱟᱠ ᱜᱟ ᱪᱤᱠᱮ ᱞᱚᱪᱩ ᱫᱩᱜᱩᱱᱫᱮ ᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱤᱝᱜᱮᱢᱥᱤᱠ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱟ ᱛᱟᱥᱱᱟ ᱥᱤᱱᱭᱚᱨ ᱠᱤᱱᱜ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱤᱝᱜᱩ ᱡᱩᱝ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟ ᱪᱤᱠᱮ ᱞᱚᱪᱩ ᱫᱩᱜᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱᱜᱩ ᱪᱚᱝ ᱠᱩᱠ ᱛᱮᱢᱛᱮᱜ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱜᱟ ᱜᱟ ᱤᱝᱜᱮᱢ ᱞᱚᱥᱩ ᱫᱩᱜᱛᱮ ᱞᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱫᱟ ᱱᱩᱜ ᱱᱟ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵ ᱪᱮ ᱪᱤᱪᱩᱜ ᱠᱮᱛ ᱤᱠᱤ ᱫᱩᱜᱛᱮ ᱟ ᱡᱮᱥᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱛ ᱪᱷᱟᱜᱩᱱᱤ ᱟ ᱠᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱪᱷᱟᱜᱡᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱩᱠ ᱛᱮᱱ ᱱᱤ ᱯᱟᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱚ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵ ᱪᱮ ᱞᱤᱠᱩᱱ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱱᱟ ᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵ ᱪᱮ ᱪᱤᱪᱩᱜ ᱠᱮᱛ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱩᱜᱛᱮ ᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱛᱩᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱪᱩ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱟ ᱠᱮᱛ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱩᱜᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱝ ᱠᱩᱠ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱥᱟᱱ ᱡᱮᱭᱚ ᱪᱟᱛᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱜᱮᱛᱟᱨᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱝᱧᱩᱢ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱮᱛ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱩᱜᱛᱮ ᱵᱟᱞᱪᱮ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱤᱠᱪᱷᱟ ᱫᱩᱜᱛᱮ ᱫᱩᱜᱛᱮ ᱠᱟᱯᱥ ᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱯᱨᱛ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵ ᱜᱮ ᱪᱤᱪᱩ ᱜᱮ ᱠᱮᱛ ᱤᱠᱤ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱡᱤᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱝᱧᱩᱢ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱮᱛ ᱤᱠᱤ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱡᱤᱛ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱧᱟᱢᱛ ᱫᱚᱢᱪᱚ ᱥᱮᱠᱩᱱᱟ ᱛᱚᱢᱥᱠᱷ ᱛᱟᱭᱱ ᱫᱚᱡᱱᱟ ᱟᱱᱟᱝ ᱛᱚᱢᱥᱢᱵᱟ ᱢᱩᱥ ᱡᱟᱣᱟᱭᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵ ᱪᱤ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱯ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱩᱠᱯᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱞᱟᱥ ᱪᱩᱠᱯᱟ ᱛᱟ ᱥᱴᱟᱱᱡ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱟᱫᱟ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱚᱢᱨᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱨᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱝ ᱦᱛᱟᱨᱪᱤᱝ ᱟᱫᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱫᱚᱢᱩ ᱠᱚᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱟ ᱠᱚᱨᱤᱡ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱵᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵ ᱜᱮ ᱪᱤᱪᱩ ᱜᱮ ᱥᱠᱮᱛ ᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱝᱧᱩᱢ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱮᱯᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤ ᱫᱩᱠᱛᱮ ᱧᱟᱢᱛ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮᱠᱩ ᱛᱮ ᱠᱟᱥ ᱟᱫᱟ ᱱᱤ ᱯᱟᱨᱛ ᱟᱫᱟ ᱪᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵ ᱜᱮ ᱪᱤᱪᱩ ᱜᱮ ᱥᱠᱮᱛ ᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤ ᱫᱩᱠᱛᱮ ᱟᱫᱟ ᱜᱚᱨᱢ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱪᱟ ᱠᱟᱢᱵᱟᱨᱛ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱠᱩ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱜᱟ ᱱᱚᱱᱛᱩᱢ ᱡᱟᱜ ᱪᱟᱨ ᱟᱝᱟᱣᱟ ᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱫᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱜ ᱪᱤᱪᱩ ᱜᱮ ᱥᱠᱮᱛ ᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤ ᱫᱩᱠᱛᱮ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱱᱩᱜᱩ ᱥᱚᱨᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝᱧᱩᱢ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟᱭᱤᱜᱨᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱚᱝ ᱠᱚᱯᱪᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱛᱮ ᱫᱩᱠᱛᱮ ᱥᱟᱣᱟᱫ ᱫᱩᱠᱛᱮ ᱟᱫᱟ ᱥᱟᱢᱡᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱜᱟᱱᱥᱚᱱ ᱫᱩᱠᱛᱮ ᱥᱮᱠᱟᱭᱚᱠ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱛᱚᱝᱦᱟᱢ ᱢᱚᱪᱤᱱᱛᱢ ᱡᱟᱠᱷᱟᱜ ᱥᱟᱛᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱛᱢ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱜᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱢᱟᱝᱛᱩᱢ ᱛᱤᱠᱥᱮ ᱪᱟᱛᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱛᱢ ᱪᱮᱪᱤᱠᱯᱟ ᱱᱤᱭᱛᱩᱢ ᱛᱤᱠᱥᱮ ᱪᱟᱛᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱛᱢ ᱜᱟᱞᱟ ᱥᱩᱪᱤ ᱱᱟᱝᱛᱟᱭᱤᱝ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱚ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ

0: 最苦中的人可能是我觉得他们会有点心真的是个不安比可这个把他们的三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三心能说三 Дебдин чацун мето. Нэркэм дебдин ксэпих там хуй. Там чэнгу кунг гэн дэн хцэн у ян.
1: Там чэрэн тун а ян кэм гэр мэл ян.
0: Аргэни ярэн хтун чэ аман кул.
1: Каман сул аргэни чэ гз ул.
0: Сэпа гапу тэгми.
1: Уэ чэх там хуй дан син дэн дэр шкэба на ба.

Чернандов Чермисига кесер кырдыгына разыры, Чермисига кирке кычына разыры енжоре дара. Та енжон менчен ракан пандон ди токо жер хажан тыгры начир могу жер эсе жо тумуш. Тена уча сон сонна та все жо ну кынжиктен та нам чети семчен тавчылу корги секунда кыңазган илен кугузина та ранкам такан корги корги равака су чонсаны фена чымсынгы корги Ena chokom nyergir ke fikin chudan nunga kanhung gawa kan khori ta dogote rang ngina dan zang go go si jo tumus a te na wa kan khori to go chung chi go go zina che ke fikin chudan nunga kanhung si sang na ta mai mar go wa kan ge son sonara kan tan kan ni na wa ke khori se kun to wa ke sang mai kun rang rang rang rang ke ta so ni bya to wa pi kro zira chak to wa pi ngan zwa chi sir go ga Тэна чоуак кэнтэкэнэ рэнрэн кэнгони гобзэтэната нержангэ сэтэнсэна рогэл мэргуни джэмсэн тэму инжирисам гё а тэдогэтэна гомачэна фянатава кэнтэкэнэ нэвэкэн курихсэнджэджу мака хсугэнэгэсу нэгэ фикэнчэдэ нэнгэ кэнлунгэ дэгэкона чомошэна хама кэтэнджэнзэ гэлистни ёхэн дэмузэ фшэни дали хама кэтэнджэнзэ гэрэварэн гондазэ вжигэ рэвжэм сондазэ шти дали о кунги шайнда дэгэнтэда чомошэна цэфшэман жогэ юшун Долларом он бакалыктын гыйын окушайында дугуда чымзыры гозина кохажил келишчен зынзыра бар же телефон бар чын зын дидали тайкай зонтана ысо сыңмира бак мака хсугунын гысун корыг зинара шикен чудан нанга кылмын сомайтына шартын шорку бак та кондагын астанда юнжын жемсен тамури тена уча сатын сенара хосын ойна тарчыгын тоңын о тромошана та гамбатуңа хенна гортул тансмегу зангала то наш у нам заган загогаусу оташа патама кафрю кызитен камафрю кызидютента тогов чесимкова кфикен чун нанга канлундах самаз гидали сатун си инавак вакта едина гома чанавак тарамшикен корик сандай куни чемсен тамури макасун корик сачас каргиратам дутавак тацизвак макасу тефтинавак фикен чудан нанга канлунатина

ཡ་ཏོ་ན་བ་ཏར་ཏ་དེ་རང་གི་ལེ་ཚན་དེ་ཚན་བ་དང་སོ་སོང་ཁེ་ཇ་ཤ་ལང་གི་ཚན་བ་དེ་ན་ཤིག་ཏག་གོ་ནིན་ཚམ་ཅར་སུ་བ་ནང་བཞིན་དེ་རང་གི་ཚན་བ་དེ་ན་ཐོམ་ཅང་ཐོམ་མ་ཟ་གང་ཟོམར་གོ་ནུ་གི་ཆར་ཅིན་སི་གོ་ནུ་ཁ་བཞུ་གོ་ནདར་དང་དབ་ཏིང་གི་ད་མིག་སལ་ཆུ་ཐོམ་ཅང་གི་རམ་བ་དེ་ཐུ་ནོ་ནུ་གི་ཇ་ཅི་ལོ་པོ་ན་བ་
ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Тэний дэрэнг дан сиркэн дүн хэрген шэмба цэрэнд гам сонуш ячина. Гэнлэг чэли мэргэргүгаг чэли ндэг бамжан баарши. Пайлэйна амду рэбгүн хсэрмүй жүнгши. Тэний зарым гэргэнг сэгэлэйнды сэгэй лэхканда лэдалий малу рнганда музы сонуны. Дэта фэсгэртэг чэлу нэртүн нэртэг лонды цурган шанг чинг нюэнтэн марна зэджиг жамдэ цэлок. Тэг чэлу нэртүн нэрнэг лонды цурган шанг чинг чэлин нюэнтэн марна гэ нямжэл ханцугли лосу дэкэг чэмки эйн Dia Damok.

Амхан хэсчиг аркалам рил таматап гнатын дарила. Ятаны цамбан дэнэн ашиг жизидали жабжиг йоно зу тисул дамзын ичу гачин жетерэн шу блорган дамбе дэнгага цамбан дэнэн аян жачин ямхан намбатан лант ngachu thamu aganu ge khorih kartakh tisul da vel chati chig chwa chari ta thapsungna shag ndik samitali ta thosung ke jishalang ge ngama dare man jig de tingi chu chamban da go chamdang nu tamuz gin tagyan namba chura tiki samba yarsm ka pa yan ki tega chu tereng ge chamban da jile dali chig chwa chari ta ndang yono zo tisul da amzin e chu ta kachindi anga chule chen ta thong kanga khapar anga tang thirga da nach chig chusum nyer ge khsam dan ngara thirga da nach chig chusum nyer ge khsam dan chig da ni thirga da nach chig chusum nyer ge nga khsam thig da Чуинта тани намба чути чултамзни чугачинди ри тани чи намба г капрар г жура суркын ранг замчикын тун тизгтэн фтэнби теринг жожен татын нямжик гони я чи нямчиленен донус юну такона герген гше куну чу хчихчига пансинар жилэн гөшчэрдэ капда маңа ичүдэ та гачин риск куну тэг замчига хойкон ди хойкон згна сон хойкон нэдэн итондык да музыр гэ тай хама вирчик варкым джинчит мускэрдэг сайз гэрэн гэ хаманиг чи чэли юнгни чаутна хойчата гэ юктэг смуг хойчаз гэ чэри юнгда лэ ибжур ранг сэнгэта аматагын чикун думсэрдэг хойчат ифтин гүн чунда амачо самсд чимуз укузэдэли тэни кабдара шорг та ранг гэсэнэн дугунура ранг сима тэнгунут хойчатэг нэнтэн тэн чыгдэти амати нямчили гүн думсэр дымсунышэчнаазу хама вибчик варкэти джинди сертэнзна чоко пансна кабда сертэнзгасиги юкуазгэри самсам татэг чуйран амсунышэчнара янчи чигигу махинит мойнан тэтэнтэ таузу цуртагэрэн зинг нямдэна чоко думсэр я тэгэ та шайзун сону шечинаран чиг такр хамади шел мпни тамора ёчри я чиг шена мвдени тамора ёчри яна хамазу кунана чиг шайи гүшена та качыгнара тенинг урчун цай ота кайнан чиг маран дайнер та тиги шена мар кахи шенерс дали тиги шетана шайи тер эмчи та хаматан кабда ичүтө жениң асун атаны яндайнг мели вичүни та чиг чигам рендирер жилүнг вартып син жогун дитмүг нэртэн юкс идали шакэрэ юкач тарк жарган натам уу хуйх сон бура маңа арг жерэр тажи юк тэгэ ян датандар та бирэн ран гэжим ренди шертэн гла кана тавхи гла кана ян чиг лонг мени тэму юна ян тазус хортаз хэрэ я ятны тарта тицэл карма зэмни ме тати дана чу капрара мргэна ил чинам ба капта малын ил тина терэн гэ влорган дан бидан ка гэ цамбан ди нанга чу трваз гар нгарта жу ил трва гэ та жура сург гэ трилэн сэз журан жу тэмни чу ян тицэл мик трва тон мо инжина ууч лу цавар ка чу шансам кан рис тэни ка чу шансам инжина лу чин ка ва хасг тэни чу грули жамсын шин нанам ехи ди куна басан бор үч лоцавар гажг сонгсон лоцника хайцэг журуули жамсын сэнгнаным ихиди тачридин чони ёпахсымра мепахсым чеклси ёпахсымра мепахсым чизгэрэси кон утачтин тэг самтиэрэвчэн хүмүү нгэж ёотар гочимис тэгт экарча ур гочи ёотан замжэмис сагшё ажэмур гомжи ёотан донжимис кук тамусгэр я ёпахсымра мепахсымд ук самтиэрэвчэн хүмүү нгэж ёотар гочими тэгт экарча ур гочи ёотан замжэмис сагшё ажэмур гомжи ёотан донжимис тани чэмуз гняга тонжин серг нангсиг таёк сетэг обжоши тонг ням хцурун дон би цэк жүрва пансын цуквазга тонжин серг чэмузга тонжин серг секунота обжоши тонг ням хцурун дон би цэк жүрва пансын цуквазгла тонжин серг сети нангсиг таёк зна нангсиг сорнга юк тонжин сорнга юк тинчони пэшунгэр жана яна таюк сэ пэшунгэр жана яна таюк сэ тата чалмпэг пэшун тэцэм пэшун ипа пэшун омтэр пэшун да музыка зэюк чалмпэг пэшун ом тэцэм пэшун ипа пэшун омтэр пэшун да музыка зэюк